ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит.

назад. Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят в ночь уходит.

0: Утро крестьянам помогло, солнце трупы за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул:
1: «Хай!» Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Это моя родина, мой родной край, место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
6: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Проверено временем.

0: Реклама на 107FM. Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
1: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
2: Алло.
1: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

Находимся здесь веками. Мне жаль, что мы снова не сядем на поезд, который пройдет часовой этот пояс, по стрелке которую тянет на полюс, что не отразит в том купе вечеринку окно, где все время меняют картинку, и мы не проснемся

0: Реклама на 107 FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С и Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
8: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
9: Что мы делали прошлым летом, я забыла, и звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

ответы на. Вот тебе все ответы на. Вот тебе все ответы на. Ответы на все вопросы.

наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: 255, 45, 55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
5: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
6: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

Эту я во сне и видел сны наяву. У меня есть только эта жизнь, я ее и живу. Стараюсь, как только могу, выгребаю против течения.

одежда, я ее не приемлю. Эта песня, как все наши песни, для тех, кто топчет.

когда презрели Бога. Я давно хотел об этом сказать, хоть понимаю в этом не очень-то много. Мы все здесь тащим свои лямки, уже за возможность большое спасибо. Быть живым самое интересное из случившегося со мной когда-либо. Конечно, я чего-то не знаю, не помню, и хорошо, тем ценнее каждый миг. С мига, когда я выдал этому миру самый первый свой крик. И с той поры кричал о многом, о разном, стремясь выше, подобно стеблю, но не теряя корней, сочиняя песни для тех, кто...

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фенка».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
3: Сравниваем цены, предлагаем лучшее. Сеть магазинов электронной и бытовой техники «Фенко». Холодильники, телевизоры на любой вкус и бюджет. Индивидуальный подход к цене. Гарантированное качество, доставка, подключение. Телефон 2-772-772.
4: Город Воронеж.
5: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
6: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7-473-253-11-19. Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
6: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
10: Аудитория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 5 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

на север, я улетел на восток. Мы пишем письма, ветер в спину.

Послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Реклама на 107 FM.
1: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50. «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.

0: Хэппи Оптторг! Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Меня зовут Елена, я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
4: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 5 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Реклама на 107 FM.
1: 29 августа. Воронеж. Фестиваль «Русское лето» на Советской площади. В программе выступления известных писателей, философов и общественных деятелей. Исторические реконструкции 8-18 веков. Художественная выставка, ярмарка и работа детских площадок. Центральное событие – встреча с Захаром Прилепиным и презентация книги «Чужецарствие». Фестивальный день завершит концерт с участием Зангези, Лампасы, Том Космос и Афинаж. «Русское лето». 29 августа. Советская площадь. Аудитория 0+. Подробности на сайте ruslet36.ru. Информационный партнер «Наше радио Воронеж».
2: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис сос-кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
2: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
4: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
5: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
4: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» в понедельник в 8 вечера на ТНТ.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
7: Наше радио.

Останови свой траншей, копатель, выйди на берег траншей. Я же просил тебя, не увлекайся левосторонним движением. Это не Англия, это...

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК». Воронеж. Окна СОК. Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
3: Компания «Окна СОК». Эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы застеклим. Выполним отделку. Утепление бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260 20 60.

0: Оптторг. Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Меня зовут Мария, я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7-473-253-11-19. На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
5: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио, город за городом.
8: Аудитория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 5 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: 29 августа. Воронеж. Фестиваль «Русское лето» на Советской площади. В программе выступления известных писателей, философов и общественных деятелей. Исторические реконструкции 8-18 веков. Художественная выставка, ярмарка и работа детских площадок. Центральное событие – встреча с Захаром Прилепиным и презентация книги «Чужецарствие». Фестивальный день завершит концерт с участием Зангези, Лампасы, Том Космос и Афинаж. «Русское лето». 29 августа. Советская площадь. Аудитория 0+. Подробности на сайте ruslet36.ru. Информационный партнер «Наше радио Воронеж».
2: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7 473 253 11 19. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

0: Наша реклама.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
8: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
9: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
10: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой. Всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

тихо, хочешь, это жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне дорогое. Ну, а я тебе никто.

Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фенка».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
3: Сравниваем цены, предлагаем лучшее. Сеть магазинов электронной и бытовой техники «Фенко». Холодильники, телевизоры на любой вкус и бюджет. Индивидуальный подход к цене. Гарантированное качество, доставка, подключение. Телефон 2-772-772.
1: Город Воронеж.

0: открытый оптторг. Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
6: Аудитория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Авторадио. Так звучит наше.
1: Премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 5 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Проверено временем.

0: Реклама на 107FM.
1: 29 августа. Воронеж. Фестиваль «Русское лето» на Советской площади. В программе выступления известных писателей, философов и общественных деятелей. Исторические реконструкции 8-18 веков. Художественная выставка, ярмарка и работа детских площадок. Центральное событие – встреча с Захаром Прилепиным и презентация книги «Чужецарствие». Фестивальный день завершит концерт с участием Зангези, Лампасы, Том Космос и Афинаж. «Русское лето». 29 августа. Советская площадь. Аудитория 0+. Подробности на сайте ruslet36.ru. Информационный партнер «Наше радио Воронеж».
2: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7 473 253 1119. Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр — это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
2: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
5: Георгий Чевчан – лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
11: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
12: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
13: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
14: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
15: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
14: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
16: Наше радио.

0: радио. Проверено временем.
1: Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

Сильнее ветра, гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: законченный поэт, уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту канаву.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.

0: Цветы Оптторг. Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык и свинина в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком и свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
2: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
3: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
10: Аудитория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. 313 украинских беспилотников уничтожили силы противовоздушной обороны над Россией минувшей ночью. Дроны сбивали над 12 регионами и акваториями Азовского и Черного морей, передает Минобороны. В Белгородской области после ударов ВСУ 3 человека погибли, 9 получили ранения, передает оперштаб региона. В Севастополе из-за атаки погиб мужчина. Предварительно еще 3 человека ранены, сообщил губернатор Михаил Развожаев. 7 человек пострадали в результате прилетов в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В столице региона госпитализированы 4, 2 взрослых и 2 детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии. Кроме того, в области был атакован логистический объект «Озон». Возникло небольшое возгорание, которое сразу потушили. Особые правила газоснабжения для приграничных регионов ввело правительство. В соответствии с ними потребители, управляющие компании и другие организации, покупающие газ для коммунальных нужд в этих областях, при задержке оплаты за него освобождаются от уплаты пений. Кроме того, поставщик энергоносителя больше не может в одностороннем порядке приостанавливать или прекращать подачу газа в случае неполной оплаты. Также запрещено полное отключение при определенных случаях просрочки оплаты. Особые правила будут действовать на территории Белгородской, Брянской и Курской областей. До 626 увеличилось число погибших в результате паводка в Непале, сообщила местная полиция. Около 2000 человек числятся пропавшими без вести. Новых сведений о российских гражданах, которые не выходят на связь после стихийного бедствия, нет, передает посольство в Катманду. На текущий момент пропавшими числятся 2 граждан России, местоположение еще 3 уточняется. Наводнение в северных районах Непала произошло 26 августа. Мощный поток воды хлынул в реку Мбхоты-Коши с китайской стороны. Планируется обновление стандарта обучения с 1 по 4 классы. Как сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, ведомство намерено подготовить изменения к следующему учебному году. Нововведение необходимо для синхронизации знаний, которые ребенок получает в начальных классах и на других уровнях образования. Также новый стандарт будет обеспечивать плавный переход от дошкольного обучения к школьному. Ранее министр также анонсировал разработку обновленного стандарта обучения для 5-9 классов. Лечебную грязь из Сахалина будут продавать в Китае, рассказала глава российского экспортного центра Вероника Никишина. КНР заключила первый экспортный контракт на покупку данной продукции. Никишина добавила, что Россия активно продвигает за рубежом сегмент товаров для красоты. В рамках поддержки несырьевого экспорта работает проект Beauty Box, «Сделано в России». Он уже охватил рынки Объединенных Арабских Эмиратов, Китая и стран СНГ. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Мария Овчарева, всего доброго.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 5 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Реклама на 107 FM.
1: 29 августа. Воронеж. Фестиваль «Русское лето» на Советской площади. В программе выступления известных писателей, философов и общественных деятелей. Исторические реконструкции 8-18 веков. Художественная выставка, ярмарка и работа детских площадок. Центральное событие – встреча с Захаром Прилепиным и презентация книги «Чужецарствие». Фестивальный день завершит концерт с участием Зангези, Лампасы, Том Космос и Афинаж. «Русское лето». 29 августа. Советская площадь. Аудитория 0+. Подробности на сайте ruslet36.ru. Информационный партнер «Наше радио Воронеж».
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже – обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир» – когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет «Купер». Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-4980-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты.
2: Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк 0+.
8: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
2: Пользователям МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис сос-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф, согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
9: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
2: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
11: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
12: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
13: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
14: Да что?
15: Что?
14: А что?
15: Перевозки – это задача со звездочкой.
16: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
17: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
16: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК». Воронеж. Окна СОК. Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260 20 60.

0: Оптторг. Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г.
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: 255-45-55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
6: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
7: Аудитория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: рекламы.
1: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 5 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. Последняя пятница лета, а значит, самое время узнать, как изменилась наша чертова дюжина за эту неделю. У микрофона сегодня я, Александр Бон.
1: И Игорь Паньков. Впереди у нас подведение итогов вашего недельного голосования и две новинки, которые сегодня стартуют в нашем эфире.
0: А с музыкантами сегодня поговорим, как обычно, не только о музыке.
1: Например, узнаем у Филиппа Хмырова, какие неожиданные подарки ему когда-либо дарили слушатели и почему один из них он теперь регулярно носит на сцене.
0: Никита Черников расскажет о своем увлечении скейтбордингом, которому посвятил больше 20 лет.
1: А еще заглянем в личный плейлист Владимира Крестовского. Выясним, что смотрит и слушает музыкант, который давно и серьезно увлечен историей.
0: Мы начинаем!

0: Премьера недели.
1: Первая новинка этой недели – сингл «Туман» группы «Мураками».
2: Музыканты посвятили песню Петербургу, городу, который бывает таким разным, но особенно узнаваем, когда вокруг вода и туман.
1: Мы попросили Диляру Вагапову подробнее рассказать о новой песне и, конечно, о роли города на Неве.
3: Песня посвящается Петербургу, и Питер как метафора здесь. Петербург здесь и конкретное место, и внутреннее состояние, его погода, вода, туман. Все это очень узнаваемая атмосфера, в которой легче услышать себя. Но песня не только о городе. Скорее о моменте, когда ты идешь сквозь неопределенность и все равно ищешь свет направления.
0: Премьера недели.
1: Мураками. Туман.
4: Поклянись мне на новом свитере, что когда окажешься в Питере, ты найдешь нашу старую крышу, где меня там уже не услышишь.

0: будете смотреть на дождь.
1: Премьера недели. Мураками. Туман.
2: Чёртова дюжина.
3: Реклама на 107 FM.
4: 29 августа. Воронеж. Фестиваль «Русское лето» на Советской площади. В программе выступления известных писателей, философов и общественных деятелей. Исторические реконструкции 8-18 веков. Художественная выставка, ярмарка и работа детских площадок. Центральное событие – встреча с Захаром Прилепиным и презентация книги «Чужецарствие». Фестивальный день завершит концерт с участием Зангези, Лампасы, Том Космос и Афинаж. «Русское лето». 29 августа. Советская площадь. Аудитория 0+. Подробности на сайте ruslet36.ru. Информационный партнер «Наше радио Воронеж».
5: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7 473 253 11 19. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: 13 место сегодня сохраняет за собой Екатерина Яшникова с песней «Бумага».
1: Песня уже второй выпуск подряд начинает нашу чартовую дюжину с одной и той же позиции.
0: Но задерживаться на 13 месте надолго совсем не обязательно.
1: Если хотите увидеть «Бумагу» выше, все в ваших руках. Напоминаем, каждый день можно голосовать за любимые песни на сайте наша.ру в разделе «Чартовая дюжина».
0: А пока открываем сегодняшний топ-13.
2: 13 место.
0: Екатерина Яшникова. «Бумага».
3: Режь.

0: 13 место. Екатерина Яшникова. «Бумага».
1: Взлом чарта.
0: Взламываем наш чарт. На 12 месте Wild Ways с песней «Признание».
2: Трек начинает свой путь в хит-параде с 12 строчки.
0: А теперь у «Признания» появилась новая задача — подняться как можно выше.
2: Собираем ваши голоса и смотрим, что получится. Кстати, у лидера Wild Ways Анатолия Борисова на этой неделе был день рождения. Поздравляем музыканта.
1: 12 место.
0: Wild Ways. «Признание».

0: 13 место. Wild Ways. Признание.
1: Чёртова дюжина.
2: Песня возвращается в чарт. 11 место сегодня у Татуина и Джоконды. На темной стороне.
0: А группа Татуин времени зря не теряет и уже успела записать еще один дуэт. На этот раз вместе с группой Оберег.
2: Их совместный трек называется «Послевкусие лета». О новом релизе нам рассказал Роман Кузьмин.
3: Прежде всего я должен сказать, что мы сами, музыканты группы Татуин, любим искренне песню «Послевкусие лета», и любовь эта, она развивалась, и она стала такой большой не сразу, а спустя несколько лет жизни с этой песней. Вот есть песни рок-н-ролльные, веселые, грустные, разные, нужные, разные. А эта песня, она какая-то, она и не академичная, она и не тяжелая, и не легкая, и не веселая, и не грустная, она какая-то очень честная и щемящая.

0: Десятую строчку сегодня занимает команда «Cardio Killer» с песней «Широко шагая».
1: Музыканты признаются, что очень рады попаданию в нашу чартовую дюжину и отдельно благодарят слушателей, которые поддерживают песню своими голосами.
0: Ну а нам приятно видеть, как радуются и артисты, и их поклонники. Такие моменты, по словам музыкантов, только подталкивают двигаться дальше и становиться еще активнее.
1: Так что продолжаем движение вместе.
2: Десятое место.
0: «Cardio Killer», «Широко шагая».

0: Девятое место сегодня занимают Гафт и Гребенщик с песней «Хватит».
1: Напомним, что лидер группы Гафт Николай Яковлев недавно представил концептуальный мини-альбом «Предлагаемые обстоятельства 2».
0: Релиз вышел в рамках его сольного проекта «Ко-компани».
1: В трек-листе есть даже омаж Сергею Есенину.
2: Вообще-то мой сольный проект «Ко-компани» задумывался как одно такое большое и жирное противопоставление группе Гафт – территория абсолютной свободы. Свой первый сольный альбом я записывал ночами после студийных сессий Гафт. На новом альбоме «Предлагаемые обстоятельства. Часть 2» свобода обретает свои рамки. «Предлагаемые обстоятельства» — это термин из театра, из системы Станиславского. Для меня это означает использование не только моего материала. «Анна Домини» — великая песня Венечки Дыркина, моя любимая его песня. «Беги в пустоту» — это коллаборация с петрозаводским электронщиком Мэтт Пашин. Обожаю его работы. «Не гляди на меня с упреком» — стихотворение Сергея Есенина. «Сизый голубь» — стихи ростовского поэта Алекса Лайф. Бонус-трек «Зая» — это вообще песня, написанная годовщине свадьбы моего друга из школы. По факту песня на его слова. Вова Замятин, респект тебе.
0: Поздравляем музыканта с релизом, ну а мы пока послушаем совместную работу Гафта и Гребенщика.
3: Девятое место.
1: Гафт и Гребенщик. «Хватит».

0: Девятое место. Гафт и Гребенщик. Хватит.
1: Чёртова дюжина. Наша реклама.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Да что изобрели?
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
8: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
13: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский Премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
14: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель Танк 500 в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров Танк и на сайте tank.ru. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
15: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
16: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
17: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44.

0: Восьмая строчка «Раванна», 812.
1: Оказывается, у Никиты Черникова есть увлечение, которому он посвятил больше времени, чем многим своим музыкальным проектам.
0: И это скейтбординг.
1: Причем благодаря скейту он познакомился с большим количеством интересных людей.
0: Но пусть об этом лучше расскажет сам артист.
2: Мое главное немузыкальное увлечение – это, пожалуй, скейтбординг, которому я посвятил больше 20 лет жизни. Во-первых, это замечательный, веселый и очень творческий спорт. Во-вторых, он познакомил меня с целой массой интересных людей. И до сих пор моим главным скейт-бро является Даня Белов, который менеджер группы The Hatters. Мы каждый год с ним встречаемся, идем в скейт-парк, играем в скейт и весело проводим время.
3: Восьмое место.
1: Раванна, 812.
3: На 20

0: Седьмое место сегодня занимает Диана Арбенина с песней «The Punisher».
1: А на прошлой неделе у «Ночных снайперов» был день рождения. Группе исполнилось 33 года. Поздравляем!
0: К юбилею Диана Арбенина и команда приготовили подарок для поклонников. Переиздали альбом «Рубеж» на виниле.
1: По словам Дианы Сергеевны, это совершенно необходимый винил для ее собственной коллекции пластинок.
0: «Ночным снайперам» 33 года, а песня «The Punisher» 13 недель. Ровно столько времени она уверенно держится в чартовой дюжине.
2: Седьмое место.
1: Диана Арбенина, «The Punisher».
3: Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

Никогда и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь.

0: Седьмое место. Диана Арбенина. «The Punisher». На шестой строчке сегодня расположилась группа «Люмен» с песней «Можно».
1: А лето подходит к концу, а у музыкантов начинается новый сезон. Самое время выяснить, что они собираются делать дальше.
0: А мы спросили Тэму Булатова о планах «Люмен» на осень. У группы впереди кое-что интересное.
1: Передаем ему слово.
2: Относительно недавно у нас вышел новый альбом, который называется «Любовь и красота». Осенью мы планируем отправиться в одноименный тур, в котором покажем не только песни с нового альбома, но и, конечно, старые композиции, которые лучше всего подойдут к новым песням по настроению. Заходите в гости на наш официальный сайт. Там в ближайшее время появится самая полная информация о том, где и когда мы будем исполнять новую программу.
3: Шестое место.
0: «Люмен. Можно».

0: Шестое место. Люмен. Можно.
1: Пятое место сегодня занимает группа «Пикник» с песней «Двор».
2: В каждом новом альбоме есть песни, на которые музыканты сами обращают особое внимание. Но какие из них станут хитами, решают, конечно, слушатели.
1: Мы спросили Эдмунда Шклярского, какие песни с нового альбома «Вечное движение» группа выделяет.
2: Среди них, кстати, оказался и «Двор». И эту песню музыканты уже успели сыграть на одном из летних концертов.
3: Ну, конечно, в каждом альбоме мы выделяем какие-то песни, если можно сказать, ставим на них. Но окончательную точку, понятно, это ставит слушатель. Но, тем не менее, вот первая песня «Дориан». Ну, понятно, что персонаж Дориан Грей. Значит, это самое. Потом «Рабы фантазии», лирическая любовная песня. И песня «Двор», которую мы вот уже начали репетировать. Понятно, что...
4: Реклама на 107 FM.
5: Наша погода.
6: Спонсор выпуска ООО «Фенка».
7: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
4: Сравниваем цены, предлагаем лучшее. Сеть магазинов электронной и бытовой техники «Фенко». Холодильники, телевизоры на любой вкус и бюджет. Индивидуальный подход к цене. Гарантированное качество, доставка, подключение. Телефон 2-772-772.
8: Город Воронеж.

0: Победы Оптторг! Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г.
3: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
7: Аудитория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Вопросы безопасности – один из главных приоритетов правительства региона. Об этом заявил губернатор Александр Гусев в ходе прямой линии. В частности, он отметил, что воронежцы привыкли к сиренам, однако игнорировать оповещения об угрозах атак не стоит. По его словам, связь с войсками ПВО налажена, также руководство области оповещает и коллеги из Минобороны. Поэтому оповещение используют там, где есть непосредственная опасность. Наша задача – не напугать людей. Нарастает угроза атак по предприятиям. Проводим дополнительные меры, учения, доносим алгоритмы действий. Это будет важным элементом защиты людей, подчеркнул глава региона. Еще один актуальный вопрос, заданный губернатору – ситуация с бензином. Губернатор спрогнозировал тяжелую ситуацию с бензином в первой половине сентября. В регионе принимают беспрецедентные меры для улучшения обстановки с топливом, но удары по НПЗ продолжаются. Недавно была очередная атака. Ситуация пока будет оставаться напряженной. Все введенные ранее лимиты, ограничения на поставки или продажу топлива в Воронежской области пока сохранятся, сообщил Александр Гусев. Также губернатор призвал рационально относиться к поездкам на автомобилях. По его словам, это поможет в стабилизации ситуации. Также глава региона рассказал о запуске метробуса. Как рассказал губернатор Александр Гусев, строительство разделят на три очереди. Так, первая очередь охватит центральную часть города и северный микрорайон от ВГУ до аэропорта. Вторая свяжет центр города и левый берег. Третья пройдет через Чернавский мост на Ленинский проспект. Такси получит право двигаться по выделенным полосам метробуса при условии сверки реестра лицензированных перевозчиков, сообщил глава региона. Впрочем, водителям, использующим выделенки для транзита, следует учитывать. Свернуть с выделенной полосы будет невозможно, а количество камер фото-видеофиксации размеры штрафов предполагаются значительными, заявил Александр Гусев. Остужевская транспортная развязка в Воронеже вышла на завершающий этап строительства. Основные работы на проезжей части планируют закончить к 1 октября, после чего движение можно будет запустить в полном объеме, хотя контракт предусматривает завершение до конца 2026-го. Губернатор Александр Гусев поблагодарил федеральных коллег за софинансирование в несколько миллиардов рублей, которое позволило войти в проект. После открытия движения могут продолжаться работы по благоустройству, но они не должны существенно влиять на автомобилистов. Это были новости недели.
3: Выходной на нашем. Выходной. Выходной на нашем. С Леной Плехановой.
4: Добрый-добрый субботний всем день. Надеюсь, у вас распрекрасное настроение, несмотря на то, что лето подходит к финалу, но, тем не менее, оно еще не закончилось, и это уже хорошо. Сегодня в Воронеже на Советской площади проходит масштабный фестиваль, который так и называется «Русское лето». Прямо сейчас работают уже несколько локаций. Это исторические лектории, литературные лектории, детские площадки, ярмарка мастеров, игрушка-говорушка, музей забытой музыки, турборусичи. Что бы это ни значило. И все это прямо сейчас в центре города. Ну а с 18 часов уже будет большой-большой концерт, на котором музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода примут участие. И буквально за 7 часов до своего выступления на Советской площади, на фестивальной площадке, у нас в гостях Том Космос, Артем Зацепин. Артем, привет!
5: Всем привет, ребята! Всем привет! Хорошего вам сегодня отдыха. Приходите послушать нашу музыку. И, надеюсь, мы вас порадуем.
4: Артем, скажи, пожалуйста, вот правильно ли говорить, что Том Космос – это уже не лично Артем Зацепин, это уже такой творческий коллектив и группа Том Космос? То есть можно сказать, что сегодня для всех воронежцев бесплатно выступит группа Том Космос?
5: Ну, конечно, мы выступаем группой зачастую, но как бы Том Космос – это все-таки я, Артем Зацепин, это мой творческий псевдоним, и просто у нас большая команда, и мы работаем над созданием такого большого музыкального, так скажем, кода нашего русского. И, конечно, у нас огромная команда, и мы рады вообще появиться на родных наших территориях и выступить для родных жителей, потому что каждая улочка, она мне здесь знакома. Я здесь прожил 11 лет, все-таки отучился в университете, и для меня, конечно, выступать на родной земле – это большая честь, и я очень рад, когда меня зовут сюда.
4: Класс. Ну вот буквально там совсем недавно, да, где-то год, наверное, назад ты ездил в плацкарте, как сам неоднократно рассказывал, по маршруту Воронеж-Москва, а теперь маршрут построен, как говорят в навигаторах, в обратном направлении. Да. Москва-Воронеж. Немногие, кстати, знают, что ты перебрался в столицу нашей Родины. Но вот мы тут за эфиром немножечко уже эту тему затронули, что для меня это всегда как бы такая некая повышенная ответственность выступать перед родными и знакомыми, потому что какие-то завышенные ожидания, мне кажется, присутствуют. Называется вот «Чем, парнишка, удивлять будешь?» Да, вот все хотят чего-то такого невозможного и посмотреть, чего ж ты достиг. Вот теперь ты столичная штучка, да, что можешь? С каким сердцем приезжаешь в Воронеж? Как настроение? Готов ли удивлять?
5: Да, я, если честно, себя не идентифицирую, как там столичный или какой-то. Я просто такой же пацан, наверное, как и был, когда приехал сюда поступать в университет в 2014 году, поэтому просто я всегда верил в нашу, так скажем, южную музыку, да, в Черноземский край там и так далее. Я просто очень рад представлять какое-то музыкальное поприще, пускай оно может быть кому-то не по душе, кому-то по душе. Для меня это не важно. Я такой же, какой был, и я не чувствую какую-то повышенную, да, ответственность. Я просто хочу выйти и подарить людям музыку и спеть на этой прекрасной площади, по которой я сам неоднократно гулял. И для меня это просто период возрождения, какого-то ренессанса нашей воронежской сцены. Пускай многие там рок-музыканты будут бросаться в меня тряпками, что я там переехал в Москву, предал свой край там, да.
4: Но почему это нормально, мне
5: такого
4: кажется?
5: Нету, мы наоборот несем
4: сколько,
5: нашу,
4: да, нашу воронежскую музыку. Сколько, да, наших воронежских музыкантов уже там целую диаспору можно организовывать. Конечно. Я надеюсь, вы друг другу все помогаете, но мы к этой теме еще вернемся,
5: мы,
4: да.
5: Мы все-таки, да, по чуть-чуть держимся вместе, да, такой воронежской диаспорой, и быть просто продолжением прекрасных воронежских групп, рок-полиции, там, Сектор Газа, и
4: для нынешних, да, да, там, и Оберег, и 7Б,
5: да,
4: это 7Б, тоже все наши.
5: Это все наш край, и для меня просто огромнейшая честь вступить в этот эшелон, так сказать, и побороться за звание классного музыканта. Поэтому люди пусть сами уже оценят, я на сцене просто буду собой, просто буду общаться, петь свою музыку, а кому понравится, добро пожаловать в наше сообщество.
4: Прочитала интервью твоей мамы, которая выложила в своей группе ВКонтакте.
5: Да,
4: очень трогательное.
5: Да,
4: трогательное
5: там
4: интервью. Будет ли мама на концерте?
5: К сожалению, мама приедет только 1 сентября сюда. Мы обязательно увидимся, просто мама уже была на моем сольном концерте в Воронеже.
4: Были родственники, как воспринимают? Или только по телеку видели?
5: Вообще, я честно скажу, вот у меня был небольшой тур весной, да, Питер, Москва, Воронеж, и да не обидятся другие города, но Воронеж это был самый душевный концерт, потому что пришло много моих одногруппников, друзей, родителей, семья вся приехала, и клуб 12 просто трещал по швам, и это было реально в духе рок-н-ролла, то есть все как мы любим, и все звучало круто, и ребята остались довольны. Я тоже уехал с очень теплыми эмоциями, поэтому мама моя уже послушает меня лично, я думаю.
4: Я спою ей. Слушай, а правда ли, что на свой первый более-менее нормальный гонорар ты приобрел девушке Dyson, ну и что-то там из оборудования? Если это правда, то что это было, помнишь ли?
5: Нет, но это не Dyson, это был телефон, iPhone обычный. А
4: я-то уж думала, фен для волос.
5: Ну, ей просто не нужен, она их не укладывает, она у меня просто их
4: как взбодрила руками.
5: Да, ухаживает за ними как-то вот. Просто для меня вообще получить первые деньги с музыки, да, я же еще в Воронеже здесь 5 лет на стройке отработал. И, кстати, вот в этом районе, где находится ваше радио, тоже мы брали объекты, поэтому...
4: Тут знаю каждую
5: пять. Я знаю поистине...
4: Моими ногами вытоптаны.
5: Да, вытоптаны. Кому-то вот... Кто-то сейчас живет с моим ремонтом, так скажем.
4: Прекрасно. Ремонт от Том Космоса.
5: Да, и когда я первые деньги с музыки получил, это было вообще для меня уму непостижимо. Как так, что за авторскую песню можно получить какие-то хорошие дивиденды?
4: Что-то заработать не руками, да, а головой, голосом.
5: Конечно, когда уже в Москву мы переехали, я увидел вот этот весь медиабизнес, да, изнутри, как он работает, насколько много все-таки там единомышленников, какие силы, и я очень желаю нашему родному городу, да, я называю Воронеж родным, хоть я и сам из Воронежской области, да, из Калача, но я желаю нашему городу также подтягиваться, растить новых талантов и от себя могу сказать, что поможем, чем можем.
4: И это хорошо, и это радует. Вот сегодня выступление на фестивале «Русское лето». Всех приглашаем, всех зовем. С Артемом не прощаемся. Буквально на 2 минуты уйдем на рекламу, послушаем заглавную, наверное, песню всего творчества после рекламы, ну, пока, по крайней мере, по данным на сейчас, то, с чего начиналось. И вернемся к нашему разговору с Артемом.
0: Наше радио. Это навсегда. Реклама на 107FM.
6: 29 августа. Воронеж. Фестиваль «Русское лето» на Советской площади. В программе выступления известных писателей, философов и общественных деятелей. Исторические реконструкции 8-18 веков. Художественная выставка, ярмарка и работа детских площадок. Центральное событие – встреча с Захаром Прилепиным и презентация книги «Чужецарствие». Фестивальный день завершит концерт с участием Зангези, Лампасы, Том Космос и Афинаж. «Русское лето». 29 августа. Советская площадь. Аудитория 0+. Подробности на сайте ruslet36.ru. Информационный партнер «Наше радио Воронеж».
7: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473. Выходной на нашем.

0: наше радио. Это навсегда.
1: Том Космос, Артем Зацепин у нас сегодня в гостях в нашей студии, ну и в Воронеже с выступлением, которое состоится прямо уже скоро, уже этим вечером на Советской площади. Абсолютно бесплатное выступление в рамках фестиваля «Русское лето». Ну и мы продолжаем говорить с Артемом о том, что случилось в его жизни за время, так сказать, отъезда из Воронежа, да и вообще с момента начала, так сказать, деятельности. И, насколько понимаю, уже было несколько таких концертов крупных, которые прошли не только как бы в Москве и в Питере, но еще и с выездами, так сказать, подальше.
2: Да, наша география растет, это круто. И вообще, я смотрю на Россию, и я уже где только не был. Вот буквально в начале августа я успел съездить на Кавказ, потом приехал с Кавказа, сразу поехал на Чукотку.
1: Чукотка!
2: Да, это очень далеко. Мы летели до Магадана 7 часов, потом оттуда на чартере еще 4 часа, и потом еще мы летели на вертолете до оленеводов, прям на самый край Североатлантического океана, непосредственно с коренным народом взаимодействовали, везли им там ананасы. То есть я вообще люблю, когда музыка несет не только развлекательный характер, а еще поддерживается какой-то гуманитарной миссией, да, и это круто, когда приезжаешь выступать в городе на 5000 человек, вот в Билибино мы выступали, ну, конечно, жители, им огромное спасибо, это был настолько теплый прием, они подходили, радовались и благодарили за то, что вот музыка прозвучала в этом городке.
1: Есть же вот это ощущение, что, ну, не заевшаяся публика. Это у нас уже все видели всех по 500 раз, и прям наелись.
2: Никого не удивишь.
1: Да,
2: то есть,
1: а там
2: я
1: они
2: уверен,
1: рады,
2: половину воронежцев
1: счастливы,
2: даже
1: искренне.
2: И не знают о существовании группы «Том Космос», поэтому я
1: все
2: сегодня,
1: впереди.
2: Я еще сегодня буду знакомиться. Я уверен, вот подойдет очень много людей и скажут: «О, ты что, как из Воронежа, правда?» А я просто из всех рупоров кричу: «Воронеж, родной мой город». Я очень хочу сегодня уже выступить и посмотреть, каково это. Я только что с поезда буквально уже успел саундчек провести и даже почти в гостиницу не заходил. Вот,
1: сразу на радио.
2: И сразу на радио
1: с
2: гулять.
1: На бал.
2: Я очень просто
1: соскучился. Но погода еще классная.
2: Соскучился. Я очень соскучился. То есть, и когда год назад я переезжал в Москву, это было очень быстро, очень неожиданно. Тогда прошло шоу «Наша новая музыка» на первом, где выиграл. И все, после победы, ну, завертелось, как говорится. И все, я коробки, кошку, невесту и вперед.
1: Все-все свое.
2: Все, что было.
1: Что нам собраться, да? Легко и просто. Коробки, кошка, девушка.
2: И вперед, кочевать, да. И были уже и в Барнауле, в Челябинске, и в Уфе давали большой концерт, там, да, на 6 тысяч человек, большой фестиваль. Много и приглашенных артистов там было, и мы там. В общем, потихонечку смотрю на Россию, и очень счастлив тому, что музыка дает такую возможность. И
1: а удалось ли что-то на Чукотке посмотреть-то, кроме сцены?
2: Конечно. Вот на Чукотке как раз сама программа была небольшая, там 40 минут я выступал, но мы там были неделю, и помимо там каких-то пленарных заседаний, да, там круглых столов, я очень активно стараюсь социальную миссию тоже выполнять, подсказывать людям, как развивать там культуру. Надеюсь, что я хоть чуть-чуть в этом понимаю, по крайней мере, убеждаю всех в этом.
1: И сам себя в том числе.
2: И сам себя, да.
1: Это правильно.
2: И помимо вот каких-то, да, социальных активностей еще мы съездили вот и на сопки, и в золотодобывающую станцию, посмотрели, как золото выплавляют, там же 2 тонны золота под городом, представляете, какие богатые у нас края, и съездили как раз вот до оленеводов, и для меня это было поистине как из фильма, то есть я даже не знаю, какой пример, что-то из документалки, вот из какой-то такой необъятной большой картины, и ты существуешь там вот в этом пространстве и не веришь, что ты находишься. Тысяча оленей впереди. Вот
1: маленькие же они, да?
2: Да,
1: такие
2: дикие,
1: масенькие.
2: Маленькие, да, и вот они бегут, и мы на вертолете приземляемся, и вот этот вот табун, он разбегается впереди, Атлантический океан, да, вот этот залив. Я даже окунулся, я не выдержал, я разделся, побежал просто, ну, когда еще
1: дастся
2: возможность.
1: Да, да, да.
2: Мы летели до туда только 2 часа на вертолете, то есть мы летим, и я смотрю так вот в окно, и это необъятная, невоссозданная земля, она настолько девственная и настолько огромная, кажется, что это вот наша страна, как будто бы другая планета.
1: Ой, чувствуешь профит, да, от музыкальной деятельности, не только сценические площадки, но да.
2: Слава богу, что однажды у меня родились там несколько этих стихов, которые легли вот в основу песен, и все понеслось, ну, конечно же, без слушателя, без нашей поддержки. У меня огромная поддержка, то есть огромная такая база, я их называю слушателями, потому что фанаты — это вообще, наверное, не для меня. Я до сих пор очень сильно удивляюсь, когда люди меня узнают. Mm-hmm. Мне кажется, что да нет, это не может такого быть. Но наши слушатели просто меня поддерживают как могут. И слушают, репостят, все отмечают. Это, конечно, феномен для меня.
1: Еще были в Донецке и в Луганске, насколько знаю.
2: Да, вот я же говорю, я после Чукотки 2 дня отдохнул дома и сразу поехал Луганск, Донецк, Мариуполь с командой «Родников». Это движение Олега Газманова. Меня как приглашенного артиста взяли в экспедицию, и мы дали там порядка 6 или 7 концертов за неделю.
1: То есть, практически каждый день переезды и концерты.
2: Даже в какой-то день было по 2 выступления.

0: благо нас очень хорошо сопровождали. И...
1: Это какой-то сборный, да, концерт был? Не сольный, ну, как бы внутри
0: фестивальных каких-то. Да, дело в том, что там сейчас сольные достаточно сложно проводить, да, но вот сборные какие-то... С нами бард Константин Тарасов ездил, очень популярный, да, в музыкальной среде. И плюс еще Анастасия Медная. То есть у нас прям такая была разношерстная программа. И мы выходили, вот не поверите, я поистине ощутил вот это чувство, когда не важно, какая аппаратура, не важно. Вот мы в госпиталь приехали, там была одна колонка. И вот создать праздник в госпитале, да, где раненые люди находятся, где находится, ну, очень такая гнетущая атмосфера, да, но мы принесли людям улыбки, эмоции, и они подходили ко мне и говорили спасибо за то, что дали возможность почувствовать нас людьми, как раньше, как раньше. То есть для людей это забытое чувство, просто концерт. Мы там и танцевали, и пели, и шутили, и под гитару, и акапельно. То есть люди очень отзывчивые, прекрасные места. Я надеюсь, что мир вернется в эти регионы, и мы будем еще туда с сольными концертами ездить и творить, нести музыку, свет.
1: Добро. А это другая сторона медали, да? Это вот с одной стороны профит от музыки, что вот можешь съездить на Чукотку, а с другой стороны ты понимаешь, сколько ты даешь людям.
0: Да.
1: То есть вот не только как бы получаешь что-то помимо, но и что не зря живешь, как говорится.
0: Конечно.
1: Да? Что не зря творишь, не
0: Я
1: зря
0: считаю,
1: что-то
0: что
1: делаешь.
0: Новая реальность современного артиста — это не выстраивать перед собой какую-то третью стену, а нести творчество в массы, потому что искусство должно принадлежать народу, и люди все-таки это самый-самый справедливый судья в музыке. Они сами выберут, кто им нравится, кто им не нравится. И просто сейчас нужно, наверное, быть, ну, банально заезженную фразу скажу, но нужно быть с людьми. То есть нужно дарить музыку людям, не выстраивать перед собой толпу охранников и быть недоступным. Ну, это, по моему мнению, это концепция вот нового народного артиста. Нужно дарить людям музыку, ездить бесплатно, выступать, то есть делать добрые дела. Я знаю, что очень много музыкантов это делают, и в том числе вот Олег Михайлович Газманов, он очень много делает вот таких выездов, и родники он спонсирует, и очень много-много работы проводит социально, и это круто. Это забытый всеми, на самом деле, тренд, почему-то музыканты зачастую решают быть там недоступные, да, и только там ездить.
1: Ну, потому что корпоративы перевешивали в свое время выступления.
0: А сейчас время поменялось. Время поменялось. Нужно быть, по моему мнению, активным, приносить свои идеи, что-то менять, да, что-то начинать с себя, естественно, да, и дарить культуру и, как сказать, обрабатывать эту почву, да, если черноземским нашим языком, то есть взращивать новые какие-то ростки, и талантов сейчас, благо, у нас много, мы еще попутно на новых территориях отбирали талантов, тех ребят, которые поедут на большой концерт в Калининград, и мы отслушали порядка 7.
1: Ты уже был в роли судьи.
0: Да, я вот побывал в этом пиджачке.
1: Вот и слава-то пришла.
0: В этом пиджачке, конечно, максимально было неудобно, но ребята все понимали, они
1: Почему
0: очень...
1: неудобно?
0: Ну, знаете, я вообще конкурсы никогда не любил. Я даже участвовал,
1: я
0: кстати.
1: Я только в них
0: участвовал,
1: даже
0: участвовал,
1: да?
0: в вашем конкурсе на нашем радио. И
1: не, судя по всему,
0: да,
1: не победил.
0: Победил, но там какие-то были нюансы. В итоге взяли вторую группу. Я на это почему-то так был обижен, а потом на моменте себя поймал и понял, что настоящая музыка, она вообще вне рамков каких-то конкурсов, каких-то...
1: Что
0: да,
1: бог не делает, все к лучшему
0: все, да, все проходит, и люди сами выбирают того, кто им нравится, и пускай многие ребята, кто там не выиграли в каком-то конкурсе, я вот тоже это хочу сказать, вообще это ничего не значит. Искусство первично.
1: А ты веришь в судьбу? Вот в то, что чему быть, то произойдет, то обязательно случится, а чему вот не быть, то не будет. Или же нет, и надо стучаться вот во все закрытые двери, биться, потому что без этого ничего не
0: Я
1: будет.
0: Я верю в Бога. То есть для меня, если вера живет в сердце, это значит, ты непобедим. И усилия найдутся на то, чтобы стучать в дверь. Не у каждого человека получается эту дверь пробить, потому что порой нужно, чтобы 10 человек вместе с тобой стукнуло, да. И просто, если ты поистине честно любишь свое дело, музыка сделает все за тебя. То есть хорошая песня, у меня есть такая концепция, хорошая песня сама себя запишет, сведет, выпустит
1: Все-таки
0: на площадке.
1: Верит
0: да,
1: судьба.
0: То есть хорошая песня сама найдет дорогу к слушателю, просто в этом нужно быть ей покорным и помогать. Вот, максимум действий, минимум ожиданий. И тогда все получится.
1: Это, знаешь, наш один воронежский музыкант, который стал

0: популярным в 10-е, наверное, годы, тоже перебрался в Москву, ну, сейчас там как-то не очень, у него мнение, а он тоже был победителем одного известного конкурса, у него мнение, что сейчас можно победить в конкурсе, но дальше этого дело не пойдет, потому что интерес там телевидения к тебе заканчивается ровно в том месте, когда заканчивается эта программа.
1: Не всегда.
0: Все куплено, говорит. Как ты относишься к этой истории?
1: Ну, мне же помог, я же перед вами сейчас. И для меня в целом все зависит от меня самого. То есть я не жду никакой протянутой руки помощи. Просто если люди подключаются, знаете, это как, если есть энергия вокруг музыки, то к ней все летят как мотыльки. То есть от артиста главная задача — эту энергию излучать. И все зависит от того, как ты себя проявил на этом конкурсе, сколько знакомых ты там приобрел, сколько нужных, правильных жестов ты сделал там, чтобы к тебе вернулись потом люди. Потому что кто-то выходит просто для того, чтобы забрать публичность и славу, там, да, популярность. А слава, популярность ничего не решают. Мы же все-таки на культурном поприще, да, и важно создать ценный продукт, ценную песню. Все решает песня. И если песня хорошая, она и с конкурсом будет с тобой, и без конкурса она тебя выведет там на первые экраны, на площадке. А телевидение — это просто их работа. Они выпускают артистов, выпускают большой охват, а как уже быть с этим охватом? Это решать тебе. Сейчас есть социальные сети, сейчас есть все инструменты для того, чтобы развиваться. Это раньше, да, была газета, один канал там и радиостанция. А сейчас у тебя в кармане находится твой личный лейбл, и даже там парни, которые там, или девчонки, которые думают, вот, у меня нету там лейбла, все есть, есть камера, есть вертикальные видео, нужно снимать, работать, и все получится.
0: Класс. Мне нравится такой девиз, потому что я его полностью поддерживаю, и мне кажется, что действительно, если, ну, если работать, то все должно получиться.
1: Банальная истина, да, я ничего нового, наверное, не сказал, но просто... Если меня кто-то слушает из творческих людей сейчас, пишите свои песни и не откладывайте гитару в шкаф.
0: Выступление Тома Космоса прямо сегодня на Советской площади вечером, по-моему, в 8 вечера.
1: 8.05 мы выходим, поэтому всех ждем. Ребята, приходите, будет круто.
0: Вот можно сказать, что Артем Зацепин уже в городе, уже у нас в студии. Мы продолжим разговор буквально после нескольких минут рекламы и песни. А у нас есть еще о чем спросить Артема.
2: Радио сделано в России. Наша реклама.
3: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречается с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2020.
9: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
10: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
11: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
12: успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
14: Да что за нормально?
15: Что?
14: А что?
15: Перевозки – это задача со звездочкой.
16: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
17: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
16: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
18: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
19: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
20: Выходной на нашем.

0: наше радио. Это всегда.
1: Напоминаю, что сегодня в Воронеже проходит фестиваль «Русское лето». Масштабное, большое действие, несколько площадок, несколько там разных-разных активностей, начиная от ярмарки мастеров, музей забытой музыки, там всякие лектории, детская площадка. Все это уже сейчас на Советской площади можно прийти, получить и новые знания, и как-то там себя развлечь, в том числе, там, потому что будет и историческая реконструкция, и какие-то кулачные бои, и художественная выставка. Вообще много-много-много всего очень разных, разноплановых мероприятий. Ну, а вечером, конечно же, концерт, куда же без него. И у нас сегодня в гостях Том Космос, Артем Зацепин, который тоже выступит на фестивальной площадке. Мы уже тут полчаса проговорили про всякое разное, про путешествия, про музыкальные выступления и про все-все-все. Мне хотелось бы немножечко вернуться назад в Воронеж, опять же.
2: Мне тоже иногда хочется вернуться назад.
1: Но уже в другом статусе. Вот что сегодня, собственно, и происходит. Журфак ВГУ есть в анамнезе, как я прелюбливаю говорить. Сколько курсов было закончено? Я понимаю, что музыка там перебила все, и в том числе эту журналистскую деятельность. И дает ли что-то это сейчас?
2: Боже, храни моего декана, это Тулупов Владимир Васильевич и весь
1: факультет журналистики.
2: Весь факультет журналистики. И ВГУ, и политехнический университет. Я раньше в ВГУ уже изначально поступил на два курса, да, отучился там, потом там была какая-то перетрубация, нас перевели все в журфак. И для меня это, ну, один из любимейших факультетов, и я постараюсь даже на посвящение приехать.
1: О, круто.
2: В сентябре я вообще каждый год езжу в лес. Мы там как
1: на
2: раз...
1: первокурсников?
2: Да, да,
1: ага.
2: Да, я приезжаю, мы просто там живем в палатках, поем песни. Класс.
1: Вообще.
2: И декан приезжает туда, и мы стихи, и он меня очень, ну, у нас обоюдная с ним симпатия.
1: Ну, потому что
2: симпатия,
1: любит творческих людей.
2: Он сам пишет стихи, рисует картины, и я тоже. И когда я ему пришел и сказал, знаете, Владимир Васильевич, я все-таки хочу музыкой заниматься, спасибо вам за там образование. Он сказал, я тебя понимаю, у тебя все-таки как бы туда тянет, и мы бы тебе всегда рады. Ну, я забрал документы и пошел творить. И я не жалею, я просто понимаю, что высшее образование — это высокая ценность, и, может быть, когда-нибудь я вернусь на заочное и закончу, но сейчас у меня уже есть деятельность, и я непосредственно учился на рекламу, связи с общественностью, и в Том Космос вот этой сферы очень хватает. Я, наверное, уже по Том Космос могу не одну дипломную работу защитить, потому что здесь все есть. И пиар, и реклама, и маркетинг.
1: Которым сам занимался.
2: И, да, и менеджмент, и все. То есть это большая такая машина. И я, конечно, очень много знаний получил в целом в гуманитарной среде. То есть что такое деловая коммуникация, как с этим взаимодействовать. Поэтому ребята, кто или родители, которые отдали детей на журфак, внимательно следите, возможно, там сейчас какой-то гиперталантливый парень, ему, возможно, это ваш ребенок.
1: И он не пойдет в журналистику, а пойдет в другую
2: и он,
1: сферу.
2: Может быть, да, он станет гениальным журналистом, который будет просто покорять наши сердца, и там есть все. То есть на факультете журналистики есть все для того, чтобы развиваться. Я там и первые свои песни выкладывал, и меня ребята поддерживали, и первые квартирники мы там организовывали, и первую свою локальную известность я именно там получил. И, конечно, для ребят, которые сейчас там учатся, вообще большая гордость, то, что у меня что-то получилось, потому что мы каждый год встречаемся, да, в нетривиальной обстановке. И
1: ты сам собой доказываешь, что можно вырасти и в Воронеже, что можно выйти на большую сцену.
2: Много студентов факультета журналистики сейчас, в том числе и в Москве, у нас есть комьюнити, и это круто.
1: Слушай, я забыла тебя поздравить с прошедшим днем рождения,
2: спасибо,
1: который случился прям вот буквально несколько дней назад, да, на этой неделе.
2: Я провел прекрасный концерт на свой день рождения в городе Донецк, и я успел там и в госпиталь заехать, то есть я прям в работе провел этот день, и знаете, это, наверное, самый лучший был день в моей жизни, причем вот спасибо, опять же, родникам, у меня еще остаточная вот любовь, да, это и есть, и надеюсь, она уже будет надолго, потому что мне организовали ребята прекрасный день рождения, мы сходили в боулинг, потом вечером ну, просто классно провели время.
1: Традиция и... давать концерты в день рождения уже
2: традиция.
1: Положено.
2: Вообще крутая традиция. Я и раньше давал. Я в Воронеже на крыше делал 2 года подряд, вот до отъезда. Мы делали на крыше, ну, не квартирник, а крышник.
1: Крышник,
2: да, я его называл,
1: класс.
2: Да.
1: Крышесносный,
2: да,
1: крышник.
2: Да, и мы прям на крыше дома, я туда тащил оборудование, мы приглашали людей. То есть у нас сначала там было там 40 человек пришло, потом уже под 80.
1: Ну, туса какая.
2: Да, у нас
1: крышные.
2: Уже здесь вообще...
1: Карлсоны.
2: Я всегда вот сетовал на то, что в Воронеже в один момент как бы пропала там, да, такая прям популярная какая-то музыкальная движуха авторская. Там были андеграунд-группы какие-то классные, да, вот «Щенки» группа есть прикольная в Воронеже, мне нравится. Ну, еще какие-то ребята. И я думаю, что...
1: Да я удивлена вообще, что ты рок-полицию знаешь. Мне кажется,
2: да,
1: что
2: я
1: это
2: пою
1: все-таки
2: их песни
1: настолько... До тебя
2: я
1: было.
2: Обожаю, я даже честно скажу, я считаю, что это недооцененная группа,
1: да,
2: и у нее должен быть ренессанс, потому что песня Шейла — это великая композиция.
1: Песня,
2: я прям равняюсь вот на старичков.
1: Можно же говорить еще, сколько тебе лет, что это первый такой крупный юбилей? Тридцатник,
2: да,
1: же?
2: Да, мне тридцатник, я уже старик. Ну, для рок-н-ролла мы уже стареем, да, но все, я понимаю, что вот, наверное, когда в 28, да, у меня все свершилось, и вот эти вот 1,5 годика, когда я начал уже поистине там что-то выступать, уже на такую большую сцену, у меня какой-то новый появился энергетический поток. Я себя чувствую сейчас на 20 лет. Плюс у меня еще как бы вредных привычек нет, и я такой прям...
1: В ресурсе,
2: да, просыпаюсь,
1: как так,
2: что,
1: принято
2: давайте
1: говорить,
2: что-то,
1: да?
2: делать, поехали, концерт, на неделю уехать в исторические регионы, вперед, на Чукотку вперед, на Кавказ вперед. Надеюсь, пусть проходит не один год вот так, пока я живой.
1: И это хорошо.
2: Да.
1: Мне нравятся такие планы. Да. Это замечательно. Вот говорят, что русский рок, настоящий русский рок, это всегда как бы про смыслы. И первенствует в нем, первенствует, господи, что у меня с ударением, первенствует в нем все-таки текст, а потом музыка. Вот когда ты пишешь свои композиции, у тебя что вначале приходит в голову? Текст, на который потом музыка ложится или наоборот?
2: Хороший вопрос. Я вообще считаю, что русская музыка, она очень текстоцентричная, да. И для меня в один момент текст стал очень важной вехой, потому что, находясь в Воронеже, я еще как-то старался писать как-то абстрактно, меня многие даже не понимали в текстах, и я такой, да как вы не можете понять, мне же все понятно. Но благо у меня есть сейчас старшие ребята-товарищи, которые смотрят на мою композицию и говорят: Тём, вот здесь можно чуть-чуть усилить, а здесь... И я такой слушаю, я им доверяю, потому что ребята с большим опытом, да, и у них не одна платина там за плечами. И, конечно, я стал... вообще гораздо внимательнее относиться к словам в целом, которые я говорю. Потому что русский рок — это всегда было именно нарицательное. Почему-то русский рок было иронизированное такое понятие, что
1: стороны,
2: вот... это русский рок.
1: Русский рок.
2: Да нет.
1: Но мы знаем, как он еще называется,
2: да,
1: но
2: да,
1: молчим,
2: да,
1: в эфире.
2: Не будем в эфире, да. Но это классная музыка, это музыка наших, так скажем...
1: Родителей фактически,
2: родителей,
1: да.
2: И это прекрасный жанр, он и аутентичен по-своему, и в нем всегда новые имена есть, и он сейчас тоже в фаворе, мое любимое слово. Вот. Я прям вижу возрождение, и я к этому очень хочу быть причастным, и, по крайней мере, я всегда верил в музыку, у меня было 1000 путей, какую музыку делать, я делал хип-хоп, и регги, и что только не делал, но вот всегда рок-идентичность меня привлекала, и все-таки у нас, знаете... гитарная вот эта бардовская тема,
1: жива.
2: Она жива.
1: С 60-х.
2: Ну, бард-рок, он так же и называется. То есть, если не хотите говорить русский рок, говорите бард-рок, потому что большие метры, да, там, Высоцкий, Акуджава, они же закладывали вот эту гитарный бас. Саунд, да. И в каком-то степени и Розенбаум, рок-н-ролльщик дикий.
1: Вот знаешь, смотрю на как бы состояние, в том числе там, ну, музыкальных каких-то полей наших. Мне кажется, какое-то сейчас особенное время. Вот там 6 лет назад Илья Золотухин ездил вахтовиком на север, работал там каким-то...
2: Он на вахте работал, да?
1: Да, ну, судя по интервью.
2: Наш пацан.
1: Работал там каким-то этим, то ли могильщиком, то ли там, ну, в общем, как какой-то вот этой
2: да
1: вот...
2: Да все мы это прошли, это вот вообще да. не новость.
1: А ты тоже в 2020 году работал на стройке.
2: Конечно.
1: И что сейчас? Бонд с кнопкой, я надеюсь. И, соответственно, Том Космос будет примерно вот тоже уже скоро таким.
2: Бодримся мы уже, да.
1: Вы как-то очень быстро взлетаете. То есть у вас не плавно набирается высота, а вот как истребители такие, раз и вверх. Это признак времени, где все быстро происходит? Или просто стечение обстоятельств, на твой взгляд?
2: Конечно, это все алгоритмы. То есть сейчас общественный интерес быстро считывается, и все, чем, наверное, мы с Ильей занимались, да, это подготавливали почву для того, чтобы на этом полете, да, не потерять голову. То есть не знаю, как у него сейчас дела, у нас очень много общих знакомых, друзей, и, конечно, самый классный вообще пик, это когда ты долго-долго готовишь, да, этот самолет, и уже все, ты уже как, знаете, такой прожженный пират, у тебя и опыта за плечами, то есть я выступал в клубе здесь в Воронеже на 4 человека, когда снегопад шел, я помню, пришло 4 человека на квартирник, и это все закаляет, все маленькие площадки, вот эти стройки, не стройки, все это закаляет, и ты уже такой пират с большим опытом, и ты ждешь, ты просто уже сидишь за кулисой и вот так посматриваешь, а так, что там, когда уже я, и когда ты уже выходишь на сцену, ты такой несешь как бы запал, что у Ильи прекрасное выступление, что, надеюсь, вот придете послушать, у нас сегодня будет классная программа. Ну, то есть, все это своевременно, но самый резкий пик, он всегда незаметен для тебя, ты его не предугадаешь, ты можешь выпустить песню, вот как у меня случилось, то есть, сколько проектов было и на Первом канале, и на всех каналах, а песни там в сети даже и не тяжело найти. А у нас как-то вот сложилось. То есть у нас и по телевидению протранслировали, потом и в сети эти ролики стали большое количество набирать. Потом и Андрей Малахов нас позвал. И то есть у нас прям такой куб, ком, и мы еще где-то по законам даже старого шоу-бизнеса пролезли. То есть у меня вообще нетривиальный путь, потому что сейчас ребята молодые, они выпускают песню там на вертикальную площадку, да, какую-то вертикалку, она форсится в сети, и все, они там сразу получают топ-1 чарт. Представляете, что для неокрепшего ума это какой шок, потому что
1: тут
2: сейчас...
1: возрадуешься, что тебе тридцатник, да, что уже
2: все. Все, это как бронепоезд.
1: Не сорвет уже башенку.
2: Вот, особенно рок, это же не самое чартовая музыка вообще всегда была. То есть, тем не менее, да, там Король и Шут не вылазит из чартов уже сколько лет.
1: Да.
2: И, значит, все возможно. То есть, не надо сетовать на то, что поколение не то, песни стали другие. Да всему есть место. Сегодня ты хочешь послушать смысловую классную музыку, да, с классной какой-то вот там смысловой нагрузкой. А завтра ты можешь в машине ехать и включить какой-нибудь клубняк, там, какого-нибудь молодого исполнителя, и просто ни о чем не думать, как бы, и ехать, наслаждаться там настроением своим. Все по-разному.
1: Так, мне кажется, тебе не на журфак надо было поступать, а на философский факультет.
2: Мне надо было идти на радио работать, а не на стройку, да.
1: Да. Потому что прям очень такие пласты поднимаешь, такие философские, тяжелые.
2: Можно долго размышлять, давайте придем, лучше песни послушаем. Да,
1: сегодня на «Русское лето» всех приглашаем. Приглашаем на Советскую площадь. Том Космос у нас в эфире и вечером выступление на Советской площади в рамках фестиваля «Русское лето». Мы на минутку рекламы, но еще не прощаемся с Артемом.
0: Наше радио сделано в России. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.

0: Хэппи Оптторг! Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7-473-253-11-19. Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
8: Аудитория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
10: Выходной на нашем.
11: Дом «Космос» у нас сегодня в эфире. Мы продолжаем. У нас осталось буквально несколько минут расспросить Артема про всякие интересные штуки, о которых еще не поговорили. Вот на Первом канале результатом конкурса, да, в котором ты победил...
12: «Наша новая музыка». Да,
11: да, да, «Наша новая музыка». Было то, что они делают тебе такой сольный концерт.
12: Да.
11: Насколько знаю, уже записан этот концерт.
12: Да, в мае мы сняли.
11: Но еще не транслировался, или я что-то пропустила?
12: Ничего еще не вышло, потому что канал еще решает, когда это все поставить. Вроде бы, небольшой инсайт скажу, вроде что-то на осень планируется. Mm-hmm. Я очень сам жду, потому что для меня это тоже будет уже...
11: А ты не видел, что получилось в результате?
12: Я не видел, я только слышал исходный сигнал, как бы, что мы там понаиграли.
11: Mm-hmm.
12: Круто, почти не лажали.
11: Долго репетировали?
12: Репетировали долго, и вообще этот концерт год готовил. Я, собственно, как переехал в Москву, сразу сел и с нуля этот концерт написал. То есть мне ребята как бы чуть помогали, да, все это там организовать, там, и Юра Бардыш в том числе, как бы все мы там командной работой, и 10 песен, классный состав, все там инструменты, все живое, все вот как мы любим, никакой фанеры, как бы для меня этот концерт гордость. Я очень хочу, чтобы он вышел, чтобы люди его просто посмотрели. Я уже не жду от него каких-то там баснословной популярности, там, что я на утро проснусь знаменитым. Нет, я хочу, чтобы люди посмотрели, как мы можем звучать и что это все по-настоящему.
11: Так, дорогие воронежцы, вы уже поняли, что надо бежать сегодня вечером на Советскую площадь, потому что человек, который записал концерт для Первого канала, будет сегодня выступать абсолютно бесплатно как сказать, в рамках фестиваля «Русское лето» со своей музыкой. Можно прийти послушать и быть первыми, так сказать. Наверное же, будут те композиции, которые звучали,
12: да, будут,
11: прозвучат
12: да,
11: в этом концерте.
12: Да, мы приехали достаточно таким скромным составом. Конечно, на Первом канале у нас там было 10 человек музыкантов, там все было прям по-взрослому. Здесь мы приехали своей вот маленькой группой, но мы постараемся выдать вот тот уровень, который хотим, чтобы услышать услышали люди. Ну, а я вас приглашаю всех, дорогие слушатели, приходите, увидимся, и с радостью с каждым поздороваюсь, обнимусь. И,
11: так, не обещай нереализуемого.
12: Но все равно по возможности.
11: Но буду стараться. Да,
12: буду стараться, потому что это родные места, это та площадь, на которой у меня ни одно свидание проходило. Да,
11: и, красивое же место,
12: да,
11: с фонтанами.
12: Да, романтика, романтика, и все это... Все это наше родное, поэтому жду всех в 20.00 на Советской площади, фестиваль «Русское лето», «Том Космос».
11: Ну, зафиналить интервью невозможно без самого банального, но, тем не менее, мне кажется, нужного вопроса про планы на будущее. Да. Что в ближайшей перспективе у «Том Космоса»?
12: Осенью выходит у нас EP небольшое из классных композиций, в том числе будем ждать сольный концерт на первом и выпускать музыку, делать активности и, возможно, собирать уже большой тур, и когда мы поедем по городам. Я очень уже к этому стремлюсь долго, и уже зовут со всей России нас, слушают от Камчатки до Калининграда, поэтому планов много, главное все это
11: реализовать. Ну, уже
12: и
11: все, уже снова впрягся, да, уже да. Теперь едем,
12: да,
11: никуда не денемся.
12: Благо, у меня есть ребята, которые мне помогают. Я же говорю, без команды, то есть без моих друзей, без моих напарников, без любимой девушки, ничего бы этого не получилось, без родного города Воронеж тоже. Поэтому мы будем еще звучать, будем нести это знамя рок-музыкантов наших краев и приобщаться к общей культуре и славить край. Вот моя такая миссия.
11: Спасибо. Спасибо. Удачи, Артем.
12: Спасибо.
11: Удачи, чтобы все было замечательно и распрекрасно. Мы всех ждем сегодня на фестивале «Русское лето». Он уже в самом разгаре идет на Советской площади. Ну а вечером большой концерт, в том числе и с участием Тома Космоса. Спасибо, Артем, еще раз. Удачи,
12: всем
11: удачи,
12: пока.
11: Удачи.
12: Спасибо.
11: Ну и поставлю сейчас песню «Фит» с группой, тоже воронежской группы 7Б. Мы не поговорили об этом, но зато послушаем.
13: Где ты, я тут, где земля, как рубец, где нет.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Вопросы безопасности – один из главных приоритетов правительства региона. Об этом заявил губернатор Александр Гусев в ходе прямой линии. В частности, он отметил, что воронежцы привыкли к сиренам, однако игнорировать оповещения об угрозах атак не стоит. По его словам, связь с войсками ПВО налажена, также руководство области оповещает и коллеги из Минобороны. Поэтому оповещение используют там, где есть непосредственная опасность. Наша задача – не напугать людей. Нарастает угроза атак по предприятиям. Проводим дополнительные меры, учения, доносим алгоритмы действий. Это будет важным элементом защиты людей, подчеркнул глава региона. Еще один актуальный вопрос, заданный губернатору – ситуация с бензином. Губернатор спрогнозировал тяжелую ситуацию с бензином в первой половине сентября. В регионе принимают беспрецедентные меры для улучшения обстановки с топливом, но удары по НПЗ продолжаются. Недавно была очередная атака. Ситуация пока будет оставаться напряженной. Все введенные ранее лимиты, ограничения на поставки или продажу топлива в Воронежской области пока сохранятся, сообщил Александр Гусев. Также губернатор призвал рационально относиться к поездкам на автомобилях. По его словам, это поможет в стабилизации ситуации. Также глава региона рассказал о запуске метробуса. Как рассказал губернатор Александр Гусев, строительство разделят на три очереди. Так, первая очередь охватит центральную часть города и северный микрорайон от ВГУ до аэропорта. Вторая свяжет центр города и левый берег. Третья пройдет через Чернавский мост на Ленинский проспект. Такси получит право двигаться по выделенным полосам метробуса при условии сверки реестра лицензированных перевозчиков, сообщил глава региона. Впрочем, водителям, использующим выделенки для транзита, следует учитывать. Свернуть с выделенной полосы будет невозможно, а количество камер фото-видеофиксации размеры штрафов предполагаются значительными, заявил Александр Гусев. Остужевская транспортная развязка в Воронеже вышла на завершающий этап строительства. Основные работы на проезжей части планируют закончить к 1 октября, после чего движение можно будет запустить в полном объеме, хотя контракт предусматривает завершение до конца 2026-го. Губернатор Александр Гусев поблагодарил федеральных коллег за софинансирование в несколько миллиардов рублей, которое позволило войти в проект. После открытия движения могут продолжаться работы по благоустройству, но они не должны существенно влиять на автомобилистов. Это были новости недели.
3: Выходной на нашем. Выходной на нашем с Леной Полихановой.

0: Открытый Оптторг. Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забрудинская, 6Г.
3: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
5: Выходной на нашем.

профессиональный праздник сегодня у людей, которые проводят за рулем больше времени, чем дома. И знают, конечно же, дорожную карту страны лучше любого навигатора. Именно их фуры везут все от хлеба до новогодних подарков, пока все остальные спят. В общем, как вы догадались, сегодня день дальнобойщика. Работа эта романтическая только в песнях. На деле, конечно же, это тысячи километров дороги, ночевки в кабине и кофе с термосом. Так что, если сегодня

0: наша реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
9: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский Премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
10: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
12: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
3: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru, АО Т-банк.
13: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
14: Выходной на нашем.
15: Выходной на нашем с Леной Полихановой.

0: Наше радио. Это всегда.
1: А еще сегодня третий спас в православном календаре – ореховый. Мед уже собрали, яблоки тоже. Пора получать на орехи. Ну, точнее, конечно же, собирать орехи. Кстати, раз уж вот у нас сегодня ореховый праздник, знаете, откуда пошло выражение вот это вот самое «получать на орехи»? Ну, смотрите, орехи – это не картошка, даже если это земляной орех, к коим относится арахис. В общем, орехи ценились во все времена. И поскольку в XIX веке сладости было мало, орехи были одним из любимых лакомств детей. Родители в качестве поощрения за какую-то выполненную работу давали ребятне денежку на орехи. Ну, примерно как в нашем детстве давали на мороженку. Выражение «получишь ты мне на орехи» – ну, это такая, конечно же, угроза, что за плохое поведение фиг тебе, а не денежка на орехи, не получишь вкусненького. Такая вот традиционная мера воспитания. Во все времена она присутствует. Да, лишение удовольствия в наказание за шалости и провинности. Вообще, глядя сейчас на то, сколько стоят орехи, хочется каждому пожелать, чтобы ему давали денежку на орехи в качестве поощрения, чтобы, вот знаете, и на фисташки хватило, и на миндаль в шоколаде, и на кедровые, и на царицу, конечно, ореховую макадамию. В общем, всех с ореховым спасом.

0: радио. Проверено временем.
1: В православном календаре три спаса, как вы знаете, да? Медовый, яблочный и нынешний, вот, ореховый. Но в современном интернете, как вы знаете, появился еще и шуточный четвертый, тыквенный. И есть один молодой человек подросткового возраста, который к тыквенному празднику уже готов. В Иркутской области парнишка вырастил тыкву-гиганта. Ее вес составил 800 килограммов. Это примерно как Део Матис. Помните такие вот маленькие южнокорейские машинки? Раньше прям много их было по улицам нашего города разъезжали. Ну, или как наша российская АК. Это как взрослый белый медведь или как большой взрослый бык. Такую вот тяжеловесную тыкву вырастил мальчонка с интересным именем Еремей. Открыл он для себя такое хобби случайно. 4 года назад он решил посмотреть, как из обычной семечки получается овощ. Сам посадил тыкву в огороде и после этого пошло-поехало. Мальчик поучаствовал в онлайн-конкурсе, где нужно было угадать вес самой тяжелой тыквы в России, и выиграл приз, те самые семена тыкв-гигантов, из которых в результате вот и вымахала у него такая здоровенная тыква. Папа Еремея построил отдельную теплицу, так как уход за выдающимися ботаническими экземплярами, как и за выдающимися людьми, требуется вообще нешуточный, специальный, так сказать, инструментарий и специальное оборудование. Нужно для таких гигантов. 800-килограммовая тыква у Еремея – это самый большой на сегодняшний день и его овощ, который он вырастил, но далеко не первый гигант. В прошлом году он вырастил 2 тыквы, тоже большущие, там сколько-то тоже 100 килограммов. Из них сделали цукаты из одной, из другой – драники. Да, вот ее отправили на драники. Вообще, представляете, как они упарились, дегидрируя вот эту вот тыквенную мякоть для цукатов. А уж про драники я вообще молчу. Там какая-то армия поваров, да, наверное, должна быть, чтобы все это перетереть и превратить в драники. Если там 100 или больше, там 200 килограммов в одной тыкве, вообще ужас какой-то. Хотя, может, она полая внутри? Нет, тогда бы она не весила столько. Все-таки мясо-то тыквенное должно быть, именно оно же и вес-то создает. В общем, к чему веду? Да к тому, что получается, что вот из одной семечки вырастает не только гигантская тыква, но и теплица для создания ей комфортных условий, да, потом дегидратор, ну не пропадать же добру. За ним тянется вот эта вот емкость для хранения цукатов, и все это из-за семечки. Вообще напоминает рассказ Тэффи, когда купленный новый воротничок, он так и называется, воротничок, и вот когда там героиня этого рассказа купила новый воротничок для блузки, потом он потребовал, соответственно, новую юбку, новые туфли, шляпку, сумочку, но потом вообще в разнос пошел. В общем, опасайтесь воротничков и тыквенных семечек. Неизвестно, к чему приведут. За сим, друзья, позвольте откланяться. Время нашего эфира подошло к финалу, к завершению. Желаю вам хорошего дня и чтоб все было чики-пуки. Пока-пока.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.

0: акции «Оптторг». Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
2: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
1: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7-473-253-11-19. Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
5: Выходной на нашем.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Вопросы безопасности – один из главных приоритетов правительства региона. Об этом заявил губернатор Александр Гусев в ходе прямой линии. В частности, он отметил, что воронежцы привыкли к сиренам, однако игнорировать оповещения об угрозах атак не стоит. По его словам, связь с войсками ПВО налажена, также руководство области оповещает и коллеги из Минобороны. Поэтому оповещение используют там, где есть непосредственная опасность. Наша задача – не напугать людей. Нарастает угроза атак по предприятиям. Проводим дополнительные меры, учения, доносим алгоритмы действий. Это будет важным элементом защиты людей, подчеркнул глава региона. Еще один актуальный вопрос, заданный губернатору – ситуация с бензином. Губернатор спрогнозировал тяжелую ситуацию с бензином в первой половине сентября. В регионе принимает беспрецедентные меры для улучшения обстановки с топливом, но удары по НПЗ продолжаются. Недавно была очередная атака. Ситуация пока будет оставаться напряженной. Все введенные ранее лимиты и ограничения на поставки или продажу топлива в Воронежской области пока сохранятся, сообщил Александр Гусев. Также губернатор призвал рационально относиться к поездкам на автомобилях. По его словам, это поможет в стабилизации ситуации. Также глава региона рассказал о запуске метробуса. Как рассказал губернатор Александр Гусев, строительство разделят на три очереди. Так, первая очередь охватит центральную часть города и северный микрорайон от ВГУ до аэропорта. Вторая свяжет центр города и левый берег. Третья пройдет через Чернавский мост на Ленинский проспект. Такси получит право двигаться по выделенным полосам метробуса при условии сверки реестра лицензированных перевозчиков, сообщил глава региона. Впрочем, водителям, использующим выделенки для транзита, следует учитывать. Свернуть с выделенной полосы будет невозможно, а количество камер фото-видеофиксации размеры штрафов предполагаются значительными, заявил Александр Гусев. Остужевская транспортная развязка в Воронеже вышла на завершающий этап строительства. Основные работы на проезжей части планируют закончить к 1 октября, после чего движение можно будет запустить в полном объеме, хотя контракт предусматривает завершение до конца 2026-го. Губернатор Александр Гусев поблагодарил федеральных коллег за софинансирование в несколько миллиардов рублей, которое позволило войти в проект. После открытия движения могут продолжаться работы по благоустройству, но они не должны существенно влиять на автомобилистов. Это были новости недели.
0: Наше радио. Музыка поколений.

0: Это навсегда. Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Сделано в России.
1: 5 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
4: Реклама 18+.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107 FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8 906 676 60 00. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99.
7: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт, и включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Тенет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Тенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель «Тенет». «Тенет Т7» – технологии и комфорт, которые выбирают. «Тенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
11: Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
12: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
14: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
15: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
16: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
17: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фенка».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
3: Сравниваем цены, предлагаем лучшее. Сеть магазинов электронной и бытовой техники «Фенко». Холодильники, телевизоры на любой вкус и бюджет. Индивидуальный подход к цене. Гарантированное качество, доставка, подключение. Телефон 2-772-772.
4: Город Воронеж.
5: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
6: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7 473 253 11 19. Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
7: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио, город за городом.
10: Аудитория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

забываем мы друзей. Как часто мы становимся другими. Мечты о честной жизни, став взрослее.

0: даем, чтоб жить в красивом мире.
1: Наше радио. Это навсегда.
2: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 5 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
1: Радио. Сделано в России.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Реклама на 107 FM.

0: открытый оптторг. Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г.
3: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
4: К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
2: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
1: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
3: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.

0: Happy Opt-Torg! Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
2: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
1: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7-473-253-11-19. На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло?
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 100.4. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: сделано в России.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Вопросы безопасности – один из главных приоритетов правительства региона. Об этом заявил губернатор Александр Гусев в ходе прямой линии. В частности, он отметил, что воронежцы привыкли к сиренам, однако игнорировать оповещения об угрозах атак не стоит. По его словам, связь с войсками ПВО налажена, также руководство области оповещает и коллеги из Минобороны. Поэтому оповещение используют там, где есть непосредственная опасность. Наша задача – не напугать людей. Нарастает угроза атак по предприятиям. Проводим дополнительные меры, учения, доносим алгоритмы действий. Это будет важным элементом защиты людей, подчеркнул глава региона. Еще один актуальный вопрос, заданный губернатору. Ситуация с бензином. Губернатор спрогнозировал тяжелую ситуацию с бензином в первой половине сентября. В регионе принимает беспрецедентные меры для улучшения обстановки с топливом. Но удары по НПЗ продолжаются. Недавно была очередная атака. Ситуация пока будет оставаться напряженной. Все введенные ранее лимиты, ограничения на поставки или продажу топлива в Воронежской области пока сохранятся, сообщил Александр Гусев. Также губернатор призвал рационально относиться к поездкам на автомобилях. По его словам, это поможет в стабилизации ситуации. Также глава региона рассказал о запуске метробуса. Как рассказал губернатор Александр Гусев, строительство разделят на три очереди. Так, первая очередь охватит центральную часть города и северный микрорайон от ВГУ до аэропорта. Вторая свяжет центр города и левый берег. Третья пройдет через Чернавский мост на Ленинский проспект. Такси получит право двигаться по выделенным полосам метробуса при условии сверки реестра лицензированных перевозчиков, сообщил глава региона. Впрочем, водителям, использующим выделенки для транзита, следует учитывать. Свернуть с выделенной полосы будет невозможно, а количество камер фото-видеофиксации размеры штрафов предполагаются значительными, заявил Александр Гусев. Остужевская транспортная развязка в Воронеже вышла на завершающий этап строительства. Основные работы на проезжей части планируют закончить к 1 октября, после чего движение можно будет запустить в полном объеме, хотя контракт предусматривает завершение до конца 2026-го. Губернатор Александр Гусев поблагодарил федеральных коллег за софинансирование в несколько миллиардов рублей, которое позволило войти в проект. После открытия движения могут продолжаться работы по благоустройству, но они не должны существенно влиять на автомобилистов. Это были новости недели.
0: Наше радио. Музыка поколений.

0: это навсегда. Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Сделано в России.
1: Кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
0: Наше радио. Это навсегда.

ладно, книг всегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наша реклама.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: 12+.
1: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователям МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
2: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
3: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
2: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
4: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
5: Да.
6: Да, ну что, вздохнули. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
4: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
7: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
8: 12+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК». Воронеж. Окна СОК. Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
3: Компания «Окна СОК». Эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы, застеклим. Выполним отделку. Утепление бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260 20 60.

0: Хэппи Оптторг! Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7 473 253 11 19. На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
3: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
4: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: как бьется сердце.
1: Фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 5 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
4: Проверено временем.

0: Хэппи Оптторг. Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь

0: Ты подробнее на dfakt.ru. Аутебанк 0+.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.

0: 12+.
1: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
2: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фенка».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
3: Сравниваем цены, предлагаем лучшее. Сеть магазинов электронной и бытовой техники «Фенко». Холодильники, телевизоры на любой вкус и бюджет. Индивидуальный подход к цене. Гарантированное качество, доставка, подключение. Телефон 2-772-772.
1: Город Воронеж.

0: Хэппи Оптторг! Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Воронежская область слушает «Наше радио». Новохоперск 91,1. Борисоглебск 100,4. Острогожск 103,3. Павловск 104,0. Калач 104,3. Воронеж 107 FM. «Наше радио». Город за городом.
7: Аудитория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: проверено временем. Наши новости.
1: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Вопросы безопасности – один из главных приоритетов правительства региона. Об этом заявил губернатор Александр Гусев в ходе прямой линии. В частности, он отметил, что воронежцы привыкли к сиренам, однако игнорировать оповещения об угрозах атак не стоит. По его словам, связь с войсками ПВО налажена, также руководство области оповещает и коллеги из Минобороны. Поэтому оповещение используют там, где есть непосредственная опасность. Наша задача – не напугать людей. Нарастает угроза атак по предприятиям. Проводим дополнительные меры, учения, доносим алгоритмы действий. Это будет важным элементом защиты людей, подчеркнул глава региона. Еще один актуальный вопрос, заданный губернатору – ситуация с бензином. Губернатор спрогнозировал тяжелую ситуацию с бензином в первой половине сентября. В регионе принимают беспрецедентные меры для улучшения обстановки с топливом, но удары по НПЗ продолжаются. Недавно была очередная атака. Ситуация пока будет оставаться напряженной. Все введенные ранее лимиты и ограничения на поставки или продажу топлива в Воронежской области пока сохранятся, сообщил Александр Гусев. Также губернатор призвал рационально относиться к поездкам на автомобилях. По его словам, это поможет в стабилизации ситуации. Также глава региона рассказал о запуске метробуса. Как рассказал губернатор Александр Гусев, строительство разделят на три очереди. Так, первая очередь охватит центральную часть города и северный микрорайон от ВГУ до аэропорта. Вторая свяжет центр города и левый берег. Третья пройдет через Чернавский мост на Ленинский проспект. Такси получит право двигаться по выделенным полосам метробуса при условии сверки реестра лицензированных перевозчиков, сообщил глава региона. Впрочем, водителям, использующим выделенки для транзита, следует учитывать. Свернуть с выделенной полосы будет невозможно, а количество камер фото-видеофиксации размеры штрафов предполагаются значительными, заявил Александр Гусев. Остужевская транспортная развязка в Воронеже вышла на завершающий этап строительства. Основные работы на проезжей части планируют закончить к 1 октября, после чего движение можно будет запустить в полном объеме, хотя контракт предусматривает завершение до конца 2026-го. Губернатор Александр Гусев поблагодарил федеральных коллег за софинансирование в несколько миллиардов рублей, которое позволило войти в проект. После открытия движения могут продолжаться работы по благоустройству, но они не должны существенно влиять на автомобилистов. Это были новости недели.
0: Наше радио. Музыка поколений.

0: это навсегда. Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Сделано в России.
1: 5 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Александр, я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г.
4: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже – обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир» – когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как книг до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Если так, где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

Для чего человек, я спросил своего визави, стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя

0: 12+.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
4: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
3: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» в понедельник в 8 вечера на ТНТ.
5: 16+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.

0: Это Оптторг! Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
2: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
8: Аудитория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 5 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Реклама на 107 FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8 906 676 6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: 12+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
4: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
3: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» в понедельник в 8 вечера на ТНТ.
5: 16+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
5: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: года.
1: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 5 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Наше радио. Сделано в России.

0: Вот такое дело.
1: Реклама на 107FM.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона. Будущее своей страны.
3: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
5: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: 255-45-55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фенка».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
3: Сравниваем цены, предлагаем лучшее. Сеть магазинов электронной и бытовой техники «Фенко». Холодильники, телевизоры на любой вкус и бюджет. Индивидуальный подход к цене. Гарантированное качество, доставка, подключение. Телефон 2-772-772.
4: Город Воронеж.
5: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
10: Аудитория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

лиц, так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу в себе по пустоте, меняю шифры и замки. Всегда один и против всех.

0: Авторадио. Сделано в России.
1: Премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 5 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
5: С сегодняшнего дня прошу считать имя.

0: меня это.
1: Я люблю свою родину, ё-моё. А кого же еще, если не ее? И мобиль ее, и дороги ее. Что-то есть в ней такое, совсем свое.

0: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.

0: нам. Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
1: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
2: Алло.
1: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Проверено временем. Наше радио. Это навсегда.

0: Авторадио. Это навсегда.
1: Так останется секретом тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю, тем меньше верится.

что же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет. Наша радио.

Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК». Воронеж. Окна СОК. Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарь. Зарплата до 70 тысяч рублей, а также водителей категории С и Е. Заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды созидателей.
5: 255 45 55.
6: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивно программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107FM. Наше радио. Город за городом.
13: Аудитория 12+.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: это.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: 255, 45, 55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды, ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
10: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
11: Так звучит наше.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

горел, не воспринимал тишину. Быть, как все, увы, не хотел.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

все, что есть у меня.

0: Наше радио. Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона. Будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
11: Так звучит «Наше». В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

Тебя прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле, и что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза, они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать, что...

0: Реклама на 107 FM.
1: Это моя родина, мой родной край, место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 104, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио — город за городом.
5: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Музыка поколений. И средства массовой информации «Наше радио». Л номер